0: 谢谢你的提醒，黄埔子弟，我视如己出，实无居寇之意，只是想例行保护，以防不测。但是小周，卫兵，周主任累了，带到隔壁房歇息。
1: 周主任，请吧。误会越大，越难收场。我看你如何自愿牺牲。А ведь я тебе шли раньше говорили, что не будет нуждаться в компании, и что военная академия больше не нуждается в услугах советских инструкторов. Товарищ Бубнов, вам не кажется, что почему к революции он хочет от нас избавиться?
2: Товарищ Куйбышев, я думаю, так говорить очень опрометчиво. У нас сейчас нет поводов для того, чтобы думать, что будет переворот.
3: Если мы сейчас же говорим, что Сян Деши фадун чем бед, то мы же чего-то.
4: Бубнов, товарищ, 至少现在有一点可以确认, 我们共产党绝对没有搞暴动。既然现在 他污蔑我们搞暴动，这不是他的阴谋，又是什么？
2: это, как, наверное, какое-то недоразумение. Разве Чжао Энлай не разговаривал с Дидешем? И прошло уже больше часа. Почему до сих пор нет результата?
5: 他说恩来不是去找蒋介石谈了吗？都几个小时了，怎么还没结果？
4: 周主任被蒋中正扣押了，什么？恩来也被扣了？
2: 我请求带兵过去，救出周主任。啊，нет, я считаю, что нужно сохранять спокойствие, не усугубляйте
4: ситуацию。他劝咱们要冷静，不要冲动，不让事态更加严重。布布诺夫同志，现在事态很严重，我们不能毫无反应。不管这件事真相如何，蒋中正已经公然侵犯了我们，践踏了党纪军法。
6: 我同意任志的意见。
7: Но у нас связаны руки. Все Гуанчжоу под его дулом. Как мы можем противостоять им?
4: Он, кажется, имеет 6 军, но первый军, все партийные представители, тоже коммунисты. Они, возможно, не будут слушать его антивоенные речи. Второй军, Тан Янкай, я очень суров, осторожен, твердый. Три-четыре-пять-шесть军, это все Дэнджун, Юэджун, Гайджун. Чжао Чжунчжэнь стал командующим всех军, дав им свободу, контроль. 他们心中未必服他，而且他们都接受过苏俄的军事援助。我们可以从中让他们保持中立，至少不为蒋所用。全党罢工委员会能组织20多万人，还有2000多工人武装纠察队和随时调遣。
8: 第一军军中的士兵和中下级军官都是要革命的。蒋中正的反革命面目一旦暴露，还有多少人会服从他？
4: 有了这些力量。 作为后盾，我主张立即动员所有在广州的国民党中央、直建委员秘密去肇庆，到叶挺独立团驻地开会。一到肇庆，我们就通电讨蒋，斥责他违反党纪军法，削其兵权，开除党籍，让他再无有还手之力。

0: Я считаю, что он поступил легкомысленно. И нам так делать не надо. Нужно ждать.
1: 他说蒋介石已经贸然行动了，他劝咱们不要一样，再等一等。

0: 我们都不能妥协退让，我们退让，他就会得寸进尺。
1: 我看就按大伙之前商议的方案讨伐蒋公正，且舆论上我们有优势，
2: 再动员工农，集中武装力量，
1: 团结左派，
2: 将他逐出第一军，以绝后患。
3: Вы отказываетесь от сотрудничества Компартии с Гуминданом? Ситуация в Гуанчжоу только-только стабилизировалась.
4: 他问：“你们要放弃国共合作了吗？”广州的局势才刚稳定。
0: 布伯诺夫同志，我们要反击，并非是要放弃国共合作，我们只是要打击蒋东正，挫败他的阴谋。
3: Вашей военной мощи недостаточно, и у левых из партии Гуминдан тоже нет такой силы, чтобы противостоять. Если вы исключите его, то кто будет вашим лидером?
2: 就算我们没有合适的人选，也不能弄一个反革命来当领袖。
5: Он не может быть лидером.
3: Чен, Компартия слишком молода. Чтобы выиграть время, нужно идти на уступки.
4: 要赢得时间，就要做出让步。
6: Товарищ Бувнов, машина от Янгеш уже приехала.
4: Янгеш 约谈苏联顾问谈判的车道。
0: 布伯诺夫同志，您的决定会影响到共产党人的存亡。
3: Где он хочет разговаривать?
4: 他想在哪里谈？
7: 唯此事起于仓促，其处置非常。中正事前未及报告，专擅之罪，诚不敢辞。但深夜之际，稍纵即逝，临机处决实非得已。中正应自请从严处分。
8: 放他娘的屁！
9: 他蒋中正，这叫道歉信，这叫避重就轻，顾左右而言他，绝不能善罢甘休。严惩不贷。
7: 大夫说了，你要保持身心舒畅。
9: 没被他蒋中正气死，算我命大了。他跟苏联人谈完了？
7: 来来回回谈了两天了。
9: 从严处置。好，那就让他求仁得仁。答应卡他们到了吗？
7: 都到齐了。
10: 汪主席定然是要对蒋中正兴师问罪，我们可得谨慎啊，别里外不是人。
11: 关键，我们还得看苏联人的态度。毕竟，咱们的军火、军费，还得靠他们。
12: 蒋中正啊，已经跑去虎门避风头了，他跟苏联人谈妥了。
10: 魏公真是消息灵通啊！
12: 我跟大家讲啊，今天这个会啊。

0: 年初二大，刚刚确定要延续总理遗愿，继续三大政策，我们还争取了这么多的部长委员，现在蒋介石却提出这个，那二大不是白开了吗？你看这上面说的，整理党务案系国民党内部问题，无论如何决议，他党均无权再分。听到了吗？听到了吗？他们要耍无赖，但你我无权开口。
1: Вы более не являетесь министром пропаганды, но вы оставили за собой должность кандидата ЦК от крестьянского движения. И можете продолжать работу. Чан Кайши наш относительно надежный лев. Все, что он делает, у него есть на это свои причины. В любом случае, изменилась лишь форма сотрудничества КПК Гамета. А суть осталась без изменений.
2: 你杜满杰是做钢板机啊，当然内务机失败的吧？七零内务机，你玩不都付出不不了？

0: 一职，岂是忠正所能胜任？
1: 哎，忠正啊，你就莫要推辞了。你两次东征统一广东是战功赫赫，这党内还有谁能与你相提并论呢？
0: 忠正有苦衷啊。整理党务案，有人说是在限制共产党的权力，其实并非限制，乃是合作的一种办法。只可惜有些不好的声音一直在说，共产党是我蒋中正逼着退出国民党的，还有人说我是新军阀，此种言论着实令我不安。
2: Они думают, что это вы развалили союз. Я бы на вашем месте не стоил так беспокоиться на этот счет. Касательно разговоров, что вы милитарист, я в курсе. В то же время другие заявляют, что вы являетесь лидером левого крыла национального правительства. Господин Хуан Ханьмин, кстати, тоже поддерживает, не поддерживает союз коммунистов с Гоминьданом. Я знаю, он хотел встретиться с вами несколько дней назад.
0: 如今胡汉民也反对国共合作了，还要约谈你，你拒绝了就很好。保罗廷先生，中山先生的三大政策，忠正一直不遗余力地在执行，所谓折合，不就是为了谋内部团结革命力量，打倒帝国主义和军阀吗？两党同志团结，皆为国民革命努力，这是忠正的希望所在。
2: Разве человек, который отвечает за всеобщую ситуацию, может быть понятым всем? Ваш товарищ Сёнь, после того как примкнул к революции, по-моему, много раз не откликался на призыв, не так ли?
3: 你们的孙先生投身国民革命，也不是始终一呼百应吧？
4: 是啊，总理致力革命三十载，不也是在反对和误解当中屡败屡战吗？如今正是实现总理统一意志的大好时机，你还推辞什么？